0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В пятницу 25 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3,8 метра в секунду. Вечером слабый. Давление 744 миллиметра, будет расти. Температура ночью 8-10, а днем 13-15 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 26 сентября облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ночью 7-9. А днем до плюс 16. В воскресенье 27 сентября пасмурно и дождливо, и днем до плюс 14.
1: Погода на Infinity.

0: рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

новости. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшей неделе. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги. Infinity.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 25 сентября 1818 года проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. Кровь – одно из лечебных средств, известных с древности. Является подвижной внутренней средой организма и выполняет важные функции для нормальной жизнедеятельности организма. Однако соответствующее ее применение и разработка методов ее консервации стали возможными совсем недавно, как и переливание крови – гемотрансфузия, то есть введение крови с лечебной целью в сосудистое русло больного как цельной крови, так и ее клеточных компонентов и белковых препаратов плазмы. Врач Джеймс Бландел, один из основоположников гемотрансфузии и детской реаниматологии, 25 сентября 1818 года провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. Этот британский акушер осуществил первое удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бландел взял у него почти 4 унции крови из руки с помощью шприца перелил женщине. В 1825-1830 годах он провел 10 трансфузий, 5 из которых помогли пациентам. Бландел понимал серьезность этой процедуры, поэтому достаточно четко разработал технологию забора крови и ее переливания, а также изобрел первые удобные инструменты и опубликовал результаты своей деятельности.
2: Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Этот профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, провизоров, всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения. Дата празднования приурочена к дню основания Международной фармацевтической федерации или МФФ, всемирной организации, представляющей и защищающей интересы фармацевтической отрасли наук и промышленности. В этот день, в 1912 году, в ходе работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турции, была образована данная организация, и в честь этой даты уже в 2009 году Совет МФФ призвал ежегодно во всех странах, чьи организации там представлены, отмечать Всемирный день фармацевта. С тех пор он проводится ежегодно с целью привлечения внимания общественности к значимости работы данных специалистов, защиты их прав и интересов, повышение имиджа и популяризации этих профессий. Сама же Международная фармацевтическая федерация объединяет в своем составе более 4 миллионов профессионалов в области фармацевтики. В нее входят 152 профильных организации, и, кроме того, в ее работе принимают участие около 4000 индивидуальных членов. Кстати, фармацевтическая отрасль – это не только реализация лекарственных препаратов через сети аптек, но и система центров разработки и производства лекарств, до клинических и клинических исследований, контроля качества, предприятия по хранению лекарственных препаратов и другие.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков решение многих повседневных задач будет вызывать неожиданные затруднения. В этот день не следует ставить слишком высокие цели и не стоит требовать от себя масштабных профессиональных побед, так как для них не будет никаких предпосылок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не захочется исправно трудиться. Вы будете ждать одного – возможности как можно скорее вернуться домой, чтобы привести себя в порядок и отправиться на отвязную вечеринку.
0: Тельцы смогут избавиться от затруднений на личном фронте. Вы найдете способ, как донести до навязчивого поклонника или поклонницы, что его настойчивое ухаживание не вызывает у вас ни малейшего интереса.
2: Близнецы сегодня задумаются о том, как обеспечить себе устойчивый рост капитала. Вы рассмотрите все варианты и в итоге остановитесь на том, который подразумевает возможность заработать, не увольняясь с вашей нынешней должности.
0: Раки получат огромную порцию негатива от малознакомого человека. После обмена парой незначительных фраз вы и это особо сможете сдержаться от взаимных оскорблений, и этот скандал на весь день испортит вам настроение.
2: Львам в этот день не следует спешить в принятии важных решений. Все предложения, которые вам суждено получить сегодня, будут иметь две стороны. Одна из них поманит вас своими перспективами, а вторая покажется вам слишком рискованной и авантюрной.
0: Девам, сегодня есть смысл заняться реализацией своих личных бизнес-проектов. Не бойтесь пойти на обдуманный риск, ведь пока звезды проявляют по отношению к вам благосклонность, любое смелое начинание непременно принесет вам победу.
2: Весы в этот день будут составлять список своих расходов на октябрь. Не забывайте, что этот план должен обязательно содержать и столь значимый пункт, как траты на непредвиденные нужды. Их в ближайшее время у вас будет в избытке.
0: Скорпионам сегодня стоит отказаться от слишком прямолинейных вопросов. Человек, от которого вы попытаетесь получить необходимую информацию, замкнется в себе, если вы слишком жестко или ультимативно начнете выстраивать диалог.
2: Стрельцы сегодня испытают потребность в простом человеческом общении. С этой целью вы будете пытаться выйти на контакт и с коллегами по работе, и с соседом по лестничной клетке, и с незнакомцами в интернете.
0: Козероги будут наслаждаться великолепным настроением и прекрасным самочувствием. Столь позитивный настрой наилучшим образом отразится и на вашей работе, и на взаимоотношениях с человеком, которого вы очень хотите назвать своей второй половинкой.
2: Водолеям захочется провести свой досуг в изысканной обстановке. Вечером вы отправитесь в ресторан, но едва познакомившись с меню этого заведения, вы поймете, что побаловать себя дорогими кулинарными шедеврами вам не удастся.
0: Рыбы сегодня будут выбирать самые простые пути в движении к поставленной цели. Однако пока вы пробираетесь через тернии к звездам, вас опередит более предприимчивая особа, которую не пугает необходимость смело заявлять о своих

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В пятницу 25 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3,8 метра в секунду. Вечером слабый. Давление 744 миллиметра, будет расти. Температура ночью 8-10, а днем 13-15 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 26 сентября облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ночью 7-9. А днем до плюс 16. В воскресенье 27 сентября пасмурно и дождливо, и днем до плюс 14.
1: Погода на Infinity.

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-147-421-57-414-93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве вознаграждения. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Министерство просвещения России в следующем году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Министр напомнил, что ранее абитуриенты педагогических вузов сдавали экзамены по профильным предметам, например, учитель математики по математике, учитель истории по истории. Позже от данного принципа поступления в учебное заведение отказались. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки, уточнил Кравцов. В настоящее время абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. И в завершении выпуска. Астрономическая осень наступила в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в беседе с ТАСС. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. В южном полушарии, напротив, ночи становятся короче дня, и наступает астрономическая весна. Момент перешел. пересечение Солнцем небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит дважды в год, весной и осенью. В марте Солнце вновь перейдет в северное полушарие небесной сферы, после этого в России наступит астрономическая весна, а в странах южного полушария – астрономическая осень. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиостанция Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Prestige'ом. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link Eco. Link Eco — это высокотехнологичная марка от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 — это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы Solers стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, Джак и Фотон и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелант G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелант G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России ускорился рост цен на мясо птицы, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По данным издания, курица в августе подорожала на 15,8% в годовом выражении, опередив другие мясные позиции. Индейка добавила 15,1%, розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263 рубля за килограмм. Как отмечает газета, динамика ускоряется с июня, тогда годовой рост цен на курятину оценивался в 5%. В июле уже на 13,5%. Индейка в августе стоила в среднем 645 рублей за килограмм. В июне ее стоимость выросла на 9% год к году. В июле на 11,8%.
0: Закрома Родины.
1: Сразу несколько потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономразвития законопроекта, ужесточающего правила возврата купленных в интернете товаров, об этом пишет «Коммерсант». Так, в общественной потребительской инициативе подчеркнули, что нововведения заметно ограничили бы права клиентов маркетплейсов по сравнению с текущими условиями. Со схожей позицией выступили в Московском обществе защиты потребителей и в Союзе потребителей Татарстана. Речь идет о возможности полностью запретить возврат отдельных категорий товаров, купленных онлайн. Перечень таких товаров в дальнейшем должно утвердить правительство. Кроме того, покупателей могут лишить возможности отказаться от предоплаченного заказа еще до его получения, а в некоторых случаях им могут выставить расходы на доставку.
0: Деньги дороги, как память.
1: Объем оказанных россиянам услуг по ремонту в первой половине 2026 года достиг 129 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 115 миллиардов. С результатами исследования познакомилась газета «Ру». С 2022 года ремонт брюк подорожал на 62%, а установка набоек на обувь на 56%. Стоимость ремонта холодильников за это время увеличилось на 36%, телевизоров на 29%. Несмотря на рост цен, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее, уточнили аналитики издания. Ремонт туфель в 2026 году обходится примерно в 12% стоимости новой пары, а холодильника в 6% цены нового устройства, пояснили эксперты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Infinity.

20 век отметился в истории человечества как эпоха бурного развития новых форм творчества, коллективного и индивидуального самовыражения. В это время складывается такой феномен, как массовая культура, которая пришла на смену народному искусству. Одним из явлений этой эпохи, продолжающейся и сегодня, стали комиксы. И сегодня в США воздают дань комиксам. Этот жанр рисованной литературы очень популярен в Америке. Многие собирают настоящие библиотеки комиксов и коллекционируют их. Американцы относятся к ним бережно, стараются не выбрасывать, передают друг другу. Кстати, комиксы изобрели вовсе не в Америке, а в Европе. Причем очень давно. Первые примеры — это наскальные рисунки древнего человека, но как искусство комиксы определили в 18 веке Уильям Хогарт, а спустя столетия — Вильгельм Буш. А первый американский комикс был напечатан в газете Sunday New York World под названием «Медвежата и тигр», автор Ричард Олдголд. В той же газете вскоре появляется еще одно произведение «Желтое дитя». Уже почти 100 лет наблюдается настоящий бум. Комиксы стали частью массовой культуры США. По их мотивам сняты мультфильмы «Утенок Дональд», «Микки Маус» и многие другие. Сегодня значение комиксов как искусства в западной культуре, а также в Японии, практически не подвергается сомнению. Они изучаются на научном уровне, им посвящаются диссертации и исследования. В то же время комиксы продолжают оставаться одной из любимых форм развлечения миллионов подростков и взрослых людей по всему миру.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В пятницу 25 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3,8 метра в секунду. Вечером слабый. Давление 744 миллиметра, будет расти. Температура ночью 8-10, а днем 13-15 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 26 сентября облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ночью 7-9. Днем до плюс 16. В воскресенье 27 сентября пасмурно и дождливо, и днем до плюс 14.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Это вам не это.
1: Понятно.
2: Игра слов. Слово «банан» поистине универсальное. В школе или институте получить банан – это значит схлопотать двойку. В хоккей с шайбой банан – это загиб клюшки. В баскетболе банан – это блокировка броска соперника по правилам, то есть блокшот. Есть версия, что слово заимствовано из арабского языка, где банан означает «палец». Широкое распространение в русском языке это слово получило в начале 18 века.
3: Не заходи, если что.
2: Игра слов.
4: Infinity.

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22, или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица маршала Жукова, 12/2.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Какую технику нельзя подключать к удлинителям? Удлинитель часто выручает нас, когда дома не хватает розеток. Однако при подключении различных устройств нужно учесть безопасность техники и своего жилища. Эксперты рассказали, что можно и нельзя подключать к удлинителю. Среднестатистические розетки выдерживают нагрузку до 3500 Вт, а удлинители от 2000 до 3800 Вт, в зависимости от модели. Однако на удлинитель часто подключают несколько приборов одновременно, что кратно увеличивает нагрузку. Если подключить к одному сетевому фильтру несколько приборов с высоким потреблением энергии, увеличивается риск перегрузки фильтра. Лучшим исходом будет просто отключение удлинителя, а в худшем – перегрев и возгорание. Эту технику нельзя подключать к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам. Запоминай! Стиральные, сушильные, посудомоечные машины, духовки, плиты, микроволновки, мультиварки, пароварки, скороварки, чайники, кофемашины, тостеры, хлебопечи, кондиционеры, обогреватели, фены, стайлеры, плойки, утюжки, утюги, гладильные системы. Все эти приборы обладают высоким энергопотреблением. Например, мощность фенов достигает 2000 Вт, утюгов 3000, обогревателей 2500 Вт. Хотя и не рекомендуется, но к удлинителям можно подключать холодильники с помощью сетевого фильтра с максимальной нагрузкой около 2200 Вт. В большинстве случаев это значение больше потребляемой мощности холодильника, но лучше всего всегда смотреть в сертификациях. Главное — не подключать другие приборы в удлинитель вместе с холодильником. На этом пока все. Услышимся!

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 30. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 101.

0: У всех знаков решение многих повседневных задач будет вызывать неожиданные затруднения. В этот день не следует ставить слишком высокие цели и не стоит требовать от себя масштабных профессиональных побед, так как для них не будет никаких предпосылок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не захочется исправно трудиться. Вы будете ждать одного – возможности как можно скорее вернуться домой, чтобы привести себя в порядок и отправиться на отвязную вечеринку.
0: Тельцы смогут избавиться от затруднений на личном фронте. Вы найдете способ, как донести до навязчивого поклонника или поклонницы, что его настойчивое ухаживание не вызывает у вас ни малейшего интереса.
2: Близнецы сегодня задумаются о том, как обеспечить себе устойчивый рост капитала. Вы рассмотрите все варианты и в итоге остановитесь на том, который подразумевает возможность заработать, не увольняясь с вашей нынешней должности.
0: Раки получат огромную порцию негатива от малознакомого человека. После обмена парой незначительных фраз вы это особо сможете сдержаться от взаимных оскорблений, и этот скандал на весь день испортит вам настроение.
2: Львам в этот день не следует спешить в принятии важных решений. Все предложения, которые вам суждено получить сегодня, будут иметь две стороны. Одна из них поманит вас своими перспективами, а вторая покажется вам слишком рискованной и авантюрной.
0: Девам, сегодня есть смысл заняться реализацией своих личных бизнес-проектов. Не бойтесь пойти на обдуманный риск, ведь пока звезды проявляют по отношению к вам благосклонность, любое смелое начинание непременно принесет вам победу.
2: Весы в этот день будут составлять список своих расходов на октябрь. Не забывайте, что этот план должен обязательно содержать и столь значимый пункт, как траты на непредвиденные нужды. Их в ближайшее время у вас будет в избытке.
0: Скорпионам сегодня стоит отказаться от слишком прямолинейных вопросов. Человек, от которого вы попытаетесь получить необходимую информацию, замкнется в себе, если вы слишком жестко или ультимативно начнете выстраивать диалог.
2: Стрельцы сегодня испытают потребность в простом человеческом общении. С этой целью вы будете пытаться выйти на контакт и с коллегами по работе, и с соседом по лестничной клетке, и с незнакомцами в интернете.
0: Козероги будут наслаждаться великолепным настроением и прекрасным самочувствием. Столь позитивный настрой наилучшим образом отразится и на вашей работе, и на взаимоотношениях с человеком, которого вы очень хотите назвать своей второй половинкой.
2: Водолеям захочется провести свой досуг в изысканной обстановке. Вечером вы отправитесь в ресторан, но едва познакомившись с меню этого заведения, вы поймете, что побаловать себя дорогими кулинарными шедеврами вам не удастся.
0: Рыбы сегодня будут выбирать самые простые пути в движении поставленной цели. Однако пока вы пробираетесь через тернии к звездам, вас опередит более предприимчивая особа, которую не пугает необходимость смело заявлять о своем.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий провел прием граждан по личным вопросам в Дорогобужском муниципальном округе. На приеме также присутствовали первый заместитель главы округа Александр Смоленинов и помощник депутата Ольга Мирошникова. Граждане обращались с широким спектром вопросов, затрагивающих разные стороны жизни. Среди них просьба об оказании материальной помощи на лечение, обращение по проблемам в коммунальной сфере, а также запрос от владельцев-учредителей, приватизировавших некогда хозяйственный магазин. В числе озвученных проблем протечка горячей воды, засоренный колодец, а также проблема с дверью, которая плохо открывается после проведенного капремонта. Работа депутата Смоленской областной думы предполагает решение разноплановых вопросов и нередко требует взаимодействия с множеством профильных инстанций. Прием позволил выявить ряд непростых, но интересных задач. Часть проблем удалось урегулировать непосредственно в ходе встречи. По остальным вопросам будут направлены официальные обращения в соответствующие организации. Отдельно проработана ситуация с засорившимся колодцем. На следующей неделе запланирован выезд на место совместно с заместителем главы и руководителем общества «Ресурс». Встреча получилась результативной, люди получили реальную помощь, а депутат смог детально разобраться в ситуациях и наметить пути их решения. Ведь ключевая задача Игоря Гулицкого – содействовать в решении проблем избирателей. Такая работа не только помогает справиться с конкретными трудностями, но и дает людям ощущение, что их слышат и готовы помогать. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Дорогобуж-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость, ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00. Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Дорогобуж-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Спортсмены Дорогобужского округа среди призеров областных соревнований. В Смоленске состоялись соревнования по легкоатлетическим метаниям. Дорогобужские спортсмены показали достойные результаты. Так, Дарья Недашковская заняла первое место в метании копья. Александр Красников и Егор Алфимов заняли вторые места в метании копья. Матвей Горюнов – третье место в метании копья. В толкании ядра Дарья Недашковская заняла второе место, а Ульяна Бедрина – третье. Поздравляем ребят с успешным выступлением. Желаем новых достижений, уверенных стартов и ярких побед. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет расти 745 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 13 градусов. И коротко о погоде в выходные. В субботу без осадков, облачно с прояснениями, днем до плюс 14. В воскресенье утром и днем временами пройдут небольшие дожди, также до плюс 14. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 28 сентября. Желаем вам хорошего настроения и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
4: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-4-27-02-4-11-57-4-14-93.
5: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

новости. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом и не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшей неделе. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости спорта.
5: Вице-чемпионка мира Юлия Чумгалакова выиграла европейское первенство по боксу в Софии, победив в финале весовой категории до 48 килограммов украинку Анну Охоту единогласным решением судей. Для 28-летней спортсменки этот титул стал уже третьим в карьере. Ранее она побеждала на чемпионатах Европы в 2019 и 2024 годах. Еще одну медаль высшей пробы в копилку российской команды добавил Дмитрий Карманов, победивший в финале весовой категории до 85 килограммов француза Жуниора Тада также единогласным судейским решением. Хоккеисты Акбарса в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграли Сибирь 3-2. Благодаря этой победе казанцы набрали 13 очков и догнали в турнирной таблице лидера восточной конференции Магнитогорский Металлург. Тем временем Авангард в Москве в овертайме взял верх над Спартаком 2-1 и прервал серию из трех поражений подряд. Краснобелые же опустились на третье место на Западе, пропустив вперед нижегородская Торпеда, выигравшая на своем льду у Сочи 3-0. Лидирует здесь по-прежнему Локомотив. И в еще одном интересном матче московская Динамо дома в овертайме сломила сопротивление минских одноклубников 4-3. Испанский специалист Джонатан Альба покинул пост главного тренера Ростова. Он пришел в команду еще в 2018 году в качестве тренера-аналитика, а в феврале возглавил ростовчан после того, как Валерий Карпин сосредоточился на работе в сборной России. В нынешнем сезоне Ростов после 9 туров набрал 8 очков и занимает 12 место в таблице РПЛ. Гандболисты краснодарского «Скифа» дома обыграли «СГАУ Саратов» 38-28 в матче пятого тура Суперлиги, одержав пятую победу подряд на старте чемпионата. Краснодарцы сохранили первое место в турнирной таблице с 10 очками. Следом идет петербургский «Зенит», а на третье место вышел действующий чемпион России ЦСКА. Армейцы в родных стенах одержали победу над ставропольским «Виктором» 31-25. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России ускорился рост цен на мясо птицы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По данным издания, курица в августе подорожала на 15,8% в годовом выражении, опередив другие мясные позиции. Индейка добавила 15,1%. Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263 рубля за килограмм. Как отмечает газета, динамика ускоряется с июня. Тогда годовой рост цен на курятину оценивался в 5%. В июле уже на 13,5%. Индейка в августе стоила в среднем 645 рублей за килограмм, в июне ее стоимость выросла на 9% год к году, в июле на 11,8%.
0: Закрома Родины.
1: Сразу несколько потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономразвития законопроекта, ужесточающего правила возврата купленных в интернете товаров. Об этом пишет «Коммерсант». Так, в общественной потребительской инициативе подчеркнули, что нововведения заметно ограничили бы права клиентов маркетплейсов по сравнению с текущими условиями. Со схожей позицией выступили в Московском обществе защиты потребителей и в Союзе потребителей Татарстана. Речь идет о возможности полностью запретить возврат отдельных категорий товаров, купленных онлайн. Перечень таких товаров в дальнейшем должно утвердить правительство. Кроме того, покупателей могут лишить возможности отказаться от предоплаченного заказа еще до его получения, а в некоторых случаях им могут выставить расходы на доставку.
0: Деньги дороги, как память.
1: Объем оказанных россиянам услуг по ремонту в первой половине 2026 года достиг 129 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 115 миллиардов. С результатами исследования познакомилась газета «Ру». С 2022 года ремонт брюк подорожал на 62%, а установка набоек на обувь на 56%. Стоимость ремонта холодильников за это время увеличилась на 36%, телевизоров на 29%. Несмотря на рост цен, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее, уточнили аналитики издания. Ремонт туфель в 2026 году обходится примерно в 12% стоимости новой пары, а холодильника в 6% цены нового устройства, пояснили эксперты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 20 век отметился в истории человечества как эпоха бурного развития новых форм творчества, коллективного и индивидуального самовыражения. В это время складывается такой феномен, как массовая культура, которая пришла на смену народному искусству. Одним из явлений этой эпохи, продолжающейся и сегодня, стали комиксы. И сегодня в США воздают дань комиксам. Этот жанр рисованной литературы очень популярен в Америке. Многие собирают настоящие библиотеки комиксов и коллекционируют их. Американцы относятся к ним бережно, стараются не выбрасывать, передают друг другу. Кстати, комиксы изобрели вовсе не в Америке, а в Европе. Причем очень давно. Первые примеры — это наскальные рисунки древнего человека, но как искусство комиксы определили в 18 веке Уильям Хогар, а спустя столетия — Вильгельм Буш. А первый американский комикс был напечатан в газете Sunday New York World под названием «Медвежата и тигр», автор Ричард Олдколд. В той же газете вскоре появляется еще одно произведение «Желтое дитя». Уже почти 100 лет наблюдается настоящий бум. Комиксы стали частью массовой культуры США. По их мотивам сняты мультфильмы «Утенок Дональд», «Микки Маус» и многие другие. Сегодня значение комиксов как искусства в западной культуре, а также в Японии, практически не подвергается сомнению. Они изучаются на научном уровне, им посвящаются диссертации и исследования. В то же время комиксы продолжают оставаться одной из любимых форм развлечения миллионов подростков и взрослых людей по всему миру.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил рабочий выезд по городу, где был проведен осмотр дороги на улице Кутузова, ведущей к Сафоновской детской художественной школе, в которой завершается капитальный ремонт по устройству отделения школы креативных индустрий. Также проинспектировали ход работ по ремонту ливневых колодцев на улице Красногвардейской. Провели осмотр территории возле стадиона на улице Ленинградской, где в рамках программы «Комфортная городская среда» администрацией была установлена детская и спортивные площадки. Также выехали на реку Величку с целью контроля ситуации в канализационном коллекторе. По обращениям жителей в социальных сетях Антон Кухарев проверил ход работ по устройству пешеходной дорожки на участке от улицы Международной до федеральной трассы М1. Сейчас там подрядчик выполняет выборку грунта, после чего будет произведена подсыпка песком и щебнем, а затем укладка асфальтового покрытия. Глава указал подрядной организации на строгое соблюдение технологии укладки и сроков выполнения работ. Антон Кухарев держит ход работ на личном контроле. Вчерашний шквалистый ветер привел к падению деревьев на ряде городских улиц в Сафоново. На месте уже оперативно сработали специалисты МБУ УКХ. Бригада распиливала стволы и очищала проезжую часть для скорейшего возобновления безопасного движения. В связи с этим просим горожан быть бдительными из-за сохраняющейся угрозы обрушения, просим не парковать автомобили вблизи старых насаждений и ненадежных конструкций. При возникновении подобных ситуаций обращайтесь в МБУ УКХ по телефону 848-142-523-00. Сегодня, в пятницу 25 сентября, в сквере памяти в Сафонове состоится торжественный митинг «Вечный огонь нашей памяти», посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков с возложением венков и цветов к братской могиле. В целях пресечения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения массового мероприятия 25 сентября с 10 до 12.00 будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог местного значения в городе Сафоново. Улица Ленина между домами 4А, 5, 4, 6, 5, 7 и 12, 13. Улица Революционная по улице Ленина между домами номер 7, 9 и между домами номер 6, 8. Улица Ленина до перекрестка с улицей Красногвардейская в районе дома номер 36. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. В Сафоновском округе завершена подготовка объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. На котельных сформирован необходимый резерв топлива, тепловые сети прошли ревизию, ремонт и гидравлические испытания, также проверена готовность водопроводных сетей. В настоящее время ведется оформление документации. Материалы по социальным и жилым объектам направлены в Ростехнадзор для проверки. После завершения проверки каждому объекту, многоквартирным домам, учреждениям здравоохранения, образования, культуры и другим будет выдан паспорт готовности к работе в зимних условиях. Этот документ подтверждает соответствие объекта требованиям безопасности и надежности теплоснабжения. Ключевая задача с началом отопительного сезона обеспечить жителей округа бесперебойную подачу тепла. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет расти 745 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 13 градусов. И коротко о погоде в выходные. В субботу без осадков, облачно с прояснениями, днем до плюс 14. В воскресенье утром и днем временами пройдут небольшие дожди, также до плюс 14. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 28 сентября. Желаем вам хорошего настроения и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: фокусе страны и мира. О главном.
1: В 2026 году учителям положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, а сельским педагогам – компенсация коммунальных расходов. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Доплаты оформляет работодатель, конкурсные выплаты получает после отбора. За классное руководство или кураторство в государственных и муниципальных школах, колледжах и техникумах платят 10 тысяч рублей в месяц при населении менее 100 тысяч человек и 5 тысяч рублей при населении до 100 тысяч. При письменном согласии на два класса или группы сумма удваивается, добавил он. Гаврин отметил, что программа «Земский учитель» обычно дает победителю конкурса 1 миллион рублей. К декабрю 2026 года россияне откроют 1 миллион счетов цифрового рубля, а в 2027 еще 3 миллиона. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Сергей Суетин. Счет цифрового рубля стоит открыть. Нельзя отставать от инноваций, и кроме того, счет в цифровых рублях – это неплохая диверсификация сбережений. Рост операций с использованием цифрового рубля будет, и это не подлежит сомнению. Была бы актуальной возможность офлайн-оплаты цифровым рублем. Уровень защиты цифрового рубля на крайне высоком уровне, но доверие населения к крупнейшим коммерческим банкам с государственным участием тоже находится на высочайшем уровне, сказал эксперт. По его словам, в конце 2027 года планируется, что россияне смогут с 14 лет открывать счета в цифровых рублях. И в завершении выпуска: россияне при заключении брака могут выбрать общую фамилию, сохранить свою или присоединить фамилию супруга к своей. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он добавил, что если у одного из супругов добрачная фамилия была двойной, то он не сможет присоединить к ней новую. По его словам, действующее законодательство не предусматривает присвоение тройных фамилий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: We've been going through the motions.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 25 сентября 1818 года проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. Кровь – одно из лечебных средств, известных с древности. Является подвижной внутренней средой организма и выполняет важные функции для нормальной жизнедеятельности организма. Однако соответствующее ее применение и разработка методов ее консервации стали возможными совсем недавно, как и переливание крови – гемотрансфузия, то есть введение крови с лечебной целью в сосудистое русло больного как цельной крови, так и ее клеточных компонентов и белковых препаратов плазмы. Врач Джеймс Бландел, один из основоположников гемотрансфузии и детской реаниматологии, 25 сентября 1818 года провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. Этот британский акушер осуществил первое удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бландел взял у него почти 4 унции крови из руки с помощью шприца перелил женщине. В 1825-1830 годах он провел 10 трансфузий, 5 из которых помогли пациентам. Бландел понимал серьезность этой процедуры, поэтому достаточно четко разработал технологию забора крови и ее переливания, а также изобрел первые удобные инструменты и опубликовал результаты своей деятельности.
6: Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Этот профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, провизоров, всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения. Дата празднования приурочена к дню основания Международной фармацевтической федерации или МФФ, всемирной организации, представляющей и защищающей интересы фармацевтической отрасли наук и промышленности. В этот день, в 1912 году, в ходе работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турции, была образована данная организация, и в честь этой даты уже в 2009 году Совет МФФ призвал ежегодно во всех странах, чьи организации там представлены, отмечать Всемирный день фармацевта. С тех пор он проводится ежегодно с целью привлечения внимания общественности к значимости работы данной данных специалистов, защиты их прав и интересов, повышение имиджа и популяризации этих профессий. Сама же Международная фармацевтическая федерация объединяет в своем составе более 4 миллионов профессионалов в области фармацевтики. В нее входит 152 профильных организации, и, кроме того, в ее работе принимают участие около 4000 индивидуальных членов. Кстати, фармацевтическая отрасль – это не только реализация лекарственных препаратов через сети аптек, но и система центров разработки и производства лекарств, доклинических и клинических исследований, контроля качества, предприятия по хранению лекарственных препаратов и другие.
4: А в этот день – события, ставшие историей.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.

0: всех знаков решение многих повседневных задач будет вызывать неожиданные затруднения. В этот день не следует ставить слишком высокие цели и не стоит требовать от себя масштабных профессиональных побед, так как для них не будет никаких предпосылок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не захочется исправно трудиться. Вы будете ждать одного – возможности как можно скорее вернуться домой, чтобы привести себя в порядок и отправиться на отвязную вечеринку.
0: Тельцы смогут избавиться от затруднений на личном фронте. Вы найдете способ, как донести до навязчивого поклонника или поклонницы, что его настойчивые ухаживания не вызывают у вас ни малейшего интереса.
2: Близнецы сегодня задумаются о том, как обеспечить себе устойчивый рост капитала. Вы рассмотрите все варианты и в итоге остановитесь на том, который подразумевает возможность заработать, не увольняясь с вашей нынешней должности.
0: Раки получат огромную порцию негатива от малознакомого человека. После обмена парой незначительных фраз вы и это особо сможете сдержаться от взаимных оскорблений, и этот скандал на весь день испортит вам настроение.
2: Львам в этот день не следует спешить в принятии важных решений. Все предложения, которые вам суждено получить сегодня, будут иметь две стороны. Одна из них поманит вас своими перспективами, а вторая покажется вам слишком рискованной и авантюрной.
0: Девам, сегодня есть смысл заняться реализацией своих личных бизнес-проектов. Не бойтесь пойти на обдуманный риск, ведь пока звезды проявляют по отношению к вам благосклонность, любое смелое начинание непременно принесет вам победу.
2: Весы в этот день будут составлять список своих расходов на октябрь. Не забывайте, что этот план должен обязательно содержать и столь значимый пункт, как траты на непредвиденные нужды. Их в ближайшее время у вас будет в избытке.
0: Скорпионам сегодня стоит отказаться от слишком прямолинейных вопросов. Человек, от которого вы попытаетесь получить необходимую информацию, замкнется в себе, если вы слишком жестко или ультимативно начнете выстраивать диалог.
2: Стрельцы сегодня испытают потребность в простом человеческом общении. С этой целью вы будете пытаться выйти на контакт и с коллегами по работе, и с соседом по лестничной клетке, и с незнакомцами в интернете.
0: Козероги будут наслаждаться великолепным настроением и прекрасным самочувствием. Столь позитивный настрой наилучшим образом отразится и на вашей работе, и на взаимоотношениях с человеком, которого вы очень хотите назвать своей второй половинкой.
2: Водолеям захочется провести свой досуг в изысканной обстановке. Вечером вы отправитесь в ресторан, но едва познакомившись с меню этого заведения, вы поймете, что побаловать себя дорогими кулинарными шедеврами вам не удастся.
0: Рыбы сегодня будут выбирать самые простые пути в движении к поставленной цели. Однако пока вы пробираетесь через тернии к звездам, вас опередит более предприимчивая особа, которую не пугает необходимость смело заявлять о своих

0: Новости спорта.
1: 17-летний японский пловец Син Ахаси установил новый мировой рекорд, проплыв 200 метров брасом на азиатских играх за 2 минуты 4,83 секунды. Он побил достижение олимпийского чемпиона Парижа китайца Цинь Хайяна, державшегося с чемпионата мира 2023 года. В этот же день в тяжелой атлетике северокорейская штангистка Ри Сон Гым установила сразу 3 мировых рекорда весовой категории до 49 килограммов. 28-летняя спортсменка подняла 94 килограмма в рывке, 121 в толчке и показала сумму 215 килограммов, превзойдя прежние мировые рекорды. Она стала лишь четвертым атлетом в истории и первой женщиной, выигравшей 3 золотые медали азиатских игр в тяжелой атлетике. В дебютном матче Юргена Клоппа во главе сборной Германии немцы на выезде сыграли в ничью с Нидерландами 1-1 в стартовом туре Лиги наций. Германия вела в счете благодаря голу Феликса Мячи. На 32-й минуте, однако, Коди Гакпо, к слову, бывший подопечный Клоппа, на исходе компенсированного времени спас хозяев от поражения. В параллельном матче первой группы Норвегия дома обыграла Данию 3-2, а Эрлинг Холланд оформил дубль. Португалия одолела Уэльс в Лиссабоне 1-0. Еще один матч в высшем эшелоне турнира – это выездная победа Греции над Сербией 2-1 благодаря голу на 95-й минуте. Шахматисты сборной Германии сенсационно обыграли лидера Всемирной Олимпиады Узбекистан 2,5:1 в 8-м туре, и теперь обе команды делят первое место с 14 очками. Братья Сваны принесли немцам решающие победы, переиграв Надирбека Юкубоева и Шамсидина Вахидова. Сразу 8 команд, включая Китай, Индию и США, отстают от лидеров всего на 1 очко. В женском турнире Казахстан упустил первое место, сыграв ничью с Индией 2-2. Китаянки воспользовались осечкой конкуренток и, обыграв Грузию 2,5:1, стали единоличными лидерами турнирной таблицы. Долгожданный бой между британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе. Поединок, который обсуждался более 10 лет, станет первым мощным противостоянием двух экс-чемпионов мира. Ожидается, что оба боксера получат рекордные для Великобритании гонорары за один бой. Это были спортивные события, достойные.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК.
4: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-144-421-02-411-57-414-93.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Prestige'ем. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link Eco. Link Eco — это высокотехнологичная марка от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 — это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы Solers стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, Джак и Фотон и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелант G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелант G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

новости. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсборов в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшей неделе. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: 20 век отметился в истории человечества как эпоха бурного развития новых форм творчества, коллективного и индивидуального самовыражения. В это время складывается такой феномен, как массовая культура, которая пришла на смену народному искусству. Одним из явлений этой эпохи, продолжающейся и сегодня, стали комиксы. И сегодня в США воздают дань комиксам. Этот жанр рисованной литературы очень популярен в Америке. Многие собирают настоящие библиотеки комиксов и коллекционируют их. Американцы относятся к ним бережно, стараются не выбрасывать, передают друг другу. Кстати, комиксы изобрели вовсе не в Америке, а в Европе. Причем очень давно. Первые примеры — это наскальные рисунки древнего человека, но как искусство комиксы определили в 18 веке Уильям Хогар, а спустя столетия — Вильгельм Буш. А первый американский комикс был напечатан в газете Sunday New York World под названием «Медвежата и тигр», автор Ричард Олдголд. В той же газете вскоре появляется еще одно произведение «Желтое дитя». Уже почти 100 лет наблюдается настоящий бум. Комиксы стали частью массовой культуры США. По их мотивам сняты мультфильмы «Утенок Дональд», «Микки Маус» и многие другие. Сегодня значение комиксов как искусства в западной культуре, а также в Японии, практически не подвергается сомнению. Они изучаются на научном уровне, им посвящаются диссертации и исследования. В то же время комиксы продолжают оставаться одной из любимых форм развлечения миллионов подростков и взрослых людей по всему миру.
1: Радио Infinity.

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: Депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий провел прием граждан по личным вопросам в Дорогобужском муниципальном округе. На приеме также присутствовали первый заместитель главы округа Александр Смоленинов и помощник депутата Ольга Мирошникова. Граждане обращались с широким спектром вопросов, затрагивающих разные стороны жизни. Среди них просьба об оказании материальной помощи на лечение, обращение по проблемам в коммунальной сфере, а также запрос от владельцев-учредителей, приватизировавших некогда хозяйственный магазин. В числе озвученных проблем протечка горячей воды, засоренный колодец, а также проблема с дверью, которая плохо открывается после проведенного капремонта. Работа депутата Смоленской областной думы предполагает решение разноплановых вопросов и нередко требует взаимодействия с множеством профильных инстанций. Прием позволил выявить ряд непростых, но интересных задач. Часть проблем удалось урегулировать непосредственно в ходе встречи. По остальным вопросам будут направлены официальные обращения в соответствующие организации. Отдельно проработана ситуация с засорившимся колодцем. На следующей неделе запланирован выезд на место совместно с заместителем главы и руководителем общества «Ресурс». Встреча получилась результативной, люди получили реальную помощь, а депутат смог детально разобраться в ситуациях и наметить пути их решения. Ведь ключевая задача Игоря Гулицкого – содействовать в решении проблем. Избирателей. Такая работа не только помогает справиться с конкретными трудностями, но и дает людям ощущение, что их слышат и готовы помогать. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Дорогобуж-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость, ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00. Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Дорогобуж-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Спортсмены Дорогобужского округа среди призеров областных соревнований. В Смоленске состоялись соревнования по легкоатлетическим метаниям. Дорогобужские спортсмены показали достойные результаты. Так, Дарья Недашковская заняла первое место в метании копья. Александр Красников и Егор Алфимов заняли вторые места в метании копья. Матвей Горюнов – третье место в метании копья. В толкании ядра Дарья Недашковская заняла второе место, а Ульяна Бедрина – третье. Поздравляем ребят с успешным выступлением. Желаем новых достижений, уверенных стартов и ярких побед. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет расти 745 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 13 градусов. И коротко о погоде в выходные. В субботу без осадков, облачно с прояснениями, днем до плюс 14. В воскресенье утром и днем временами пройдут небольшие дожди, также до плюс 14. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 28 сентября. Желаем вам хорошего настроения и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
6: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня еще пару кулинарных лайфхаков от Джейми Оливера, с которыми научатся готовить даже те, кто умеет варить только кипяток.
7: Hello and welcome. I'm Jamie Oliver, a chef and campaigner from Britain.
6: Джейми Оливер – шеф-повар, который не нуждается в представлении.
8: А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
6: Профессионалы любят его рецепты за простоту, оригинальность и новый взгляд на привычные продукты. А новички за то, что по-английски называется fail-proof – страховка от неудачи. Следуя инструкциям Джейми, испортить блюдо и в самом деле сложно. Итак, сегодня прокачиваем навыки в приготовлении мяса и рыбы под руководством Джейми. Никогда не готовьте стейки сразу, как только вынули их из холодильника. Мясо должно как минимум час полежать при комнатной температуре, иначе стейк получится жестким и невкусным. Если вы собираетесь запекать индейку, достаньте ее из холодильника за 2-2,5 часа до того, как ставить в духовку. Если вы хотите, чтобы ваш стейк выглядел подрумяненным, но при этом был средней прожарки, вам следует обратить внимание на double steak. Кусок толще обычного в 2 раза. Он будет выглядеть поджаристым, а внутри сохранит необходимый вам цвет и текстуру. Кстати, говядину, которую вы планируете запекать, тоже можно сначала немного обжарить на сковородке до образования красивой золотисто-коричневой корочки.
9: Ну что ж, не будем экономить на красоте.
6: Во время жарки рыбы маслом лучше смазывать не сковороду, а саму рыбу. Так она не подгорит. А если при приготовлении положить на рыбу кусочек копченого бекона, она станет сочнее и приобретет интересный аромат.
10: Да, это от души.
6: Если вы собираетесь готовить рыбу на углях, лучше смазать ее солью заранее. Рыба часто прилипает к решетке из-за влаги, которая выделяется в процессе жарки. Соль впитает жидкость, и вам не придется чистить решетку. А что касается приготовления мяса на гриле, то вам нужно подготовить 2 пульверизатора. Один с водой, чтобы тушить огонь. Второй с душистым уксусом, чтобы мясо было ароматнее и образовывалась хрустящая корочка. Ну и напоследок, чтобы стейк получился более ароматным, во время обжаривания можно сделать 3 вещи. Во-первых, при переворачивании натирайте мясо, разрезанное пополам долькой чеснока. Во-вторых, смажьте стейк сливочным маслом. И в-третьих, сделайте пучок из ароматных трав, например, тимьяна, розмарина или орегано. Обмакните его в сок, который выделяется из стейка при жарке, и слегка побейте им по куску. Приятного аппетита! На сегодня у меня все. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся!
5: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
4: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Какую технику нельзя подключать к удлинителям? Удлинитель часто выручает нас, когда дома не хватает розеток. Однако при подключении различных устройств нужно учесть безопасность техники и своего жилища. Эксперты рассказали, что можно и нельзя подключать к удлинителю. Среднестатистические розетки выдерживают нагрузку до 3500 Вт, а удлинители от 2000 до 3800 Вт, в зависимости от модели. Однако на удлинитель часто подключают несколько приборов одновременно, что кратно увеличивает нагрузку. Если подключить к одному сетевому фильтру несколько приборов с высоким потреблением энергии, увеличивается риск перегрузки фильтра. Лучшим исходом будет просто отключение удлинителя, а в худшем — перегрев и возгорание. Эту технику нельзя подключать к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам. Запоминай. Стиральные, сушильные, посудомоечные машины, духовки, плиты, микроволновки, мультиварки, пароварки, скороварки, чайники, кофемашины, тостеры, хлебопечи, кондиционеры, обогреватели, фены, стайлеры, плойки, утюжки, утюги, гладильные системы. Все эти приборы обладают высоким энергопотреблением. Например, мощность фенов достигает 2000 Вт, утюгов 3000, обогревателей 2500 Вт. Хотя и не рекомендуется, но к удлинителям можно подключать холодильники с помощью сетевого фильтра с максимальной нагрузкой около 2200 Вт. В большинстве случаев это значение больше потребляемой мощности холодильника, но лучше всего всегда смотреть в сертификациях. Главное — не подключать другие приборы в удлинитель вместе с холодильником. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 900.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил рабочий выезд по городу, где был проведен осмотр дороги на улице Кутузова, ведущей к Сафоновской детской художественной школе, в которой завершается капитальный ремонт по устройству отделения школы креативных индустрий. Также проинспектировали ход работ по ремонту ливневых колодцев на улице Красногвардейской. Провели осмотр территории возле стадиона на улице Ленинградской, где в рамках программы «Комфортная городская среда» администрацией была установлена детская и спортивные площадки. Также выехали на реку Величку с целью контроля ситуации в канализационном коллекторе. По обращениям жителей в социальных сетях Антон Кухарев проверил ход работ по устройству пешеходной дорожки на участке от улицы Международной до федеральной трассы М1. Сейчас там подрядчик выполняет выборку грунта, после чего будет произведена подсыпка песком и щебнем, а затем укладка асфальтового покрытия. Глава указал подрядной организации на строгое соблюдение технологии укладки и сроков выполнения работ. Антон Кухарев держит ход работ на личном контроле. Вчерашний шквалистый ветер привел к падению деревьев на ряде городских улиц в Сафоново. На месте уже оперативно сработали специалисты МБУ УКХ. Бригада распиливала стволы и очищала проезжую часть для скорейшего возобновления безопасного движения. В связи с этим просим горожан быть бдительными из-за сохраняющейся угрозы обрушения, просим не парковать автомобили вблизи старых насаждений и ненадежных конструкций. При возникновении подобных ситуаций обращайтесь в МБУ УКХ по телефону 8 48 142 5 23 00. Сегодня, в пятницу 25 сентября, в сквере памяти в Сафонове состоится торжественный митинг «Вечный огонь нашей памяти», посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, с возложением венков и цветов к братской могиле. В целях пресечения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения массового мероприятия 25 сентября с 10 до 12:00 будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог местного значения в городе Сафоново. Улица Ленина между домами 4А, 5, 4, 6, 5, 7 и 12, 13. Улица Революционная по улице Ленина между домами номер 7, 9 и между домами номер 6, 8. Улица Ленина до перекрестка с улицей Красногвардейская в районе дома номер 36. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. В Сафоновском округе завершена подготовка объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. На котельных сформирован необходимый резерв топлива, тепловые сети прошли ревизию, ремонт и гидравлические испытания, также проверена готовность водопроводных сетей. В настоящее время ведется оформление документации. Материалы по социальным и жилым объектам направлены в Ростехнадзор для проверки. После завершения проверки каждому объекту, многоквартирным домам, учреждениям здравоохранения, образования, культуры и другим будет выдан паспорт готовности к работе в зимних условиях. Этот документ подтверждает соответствие объекта требованиям безопасности и надежности теплоснабжения. Ключевая задача с началом отопительного сезона – обеспечить жителей округа бесперебойную подачу тепла. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет расти 745 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 13 градусов. И коротко о погоде в выходные. В субботу без осадков, облачно с прояснениями, днем до плюс 14. В воскресенье утром и днем временами пройдут небольшие дожди, также до плюс 14. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 28 сентября. Желаем вам хорошего настроения и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 148 102 411 57 414 93. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Министерство финансов Российской Федерации намерено заложить почти 278 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в бюджете на 2027-2029 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, говорится в сообщении. Как сообщили в министерстве, эти расходы входят в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», проект которого обсудили 24 сентября. Кроме того, финансирование выделят на закупку лекарств, включая помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями и профилактику диабета и болезней сердца. Число российских школьников, получающих двойки, сокращается, а результаты единого государственного экзамена демонстрируют положительную динамику. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью. «Мы видим рост качества и профессионального образования, и рост результатов ЕГЭ. Мы видим уменьшение ребят, которые получают двойки», — сказал он. По его словам, одновременно с этим фиксируется рост результатов единого госэкзамена и повышение качества профессионального образования. До этого глава ведомства подчеркнул, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Уровень экзамена в новом учебном году будет сопоставим с уровнем прошедшего. И в завершении выпуска: на российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России академик Анатолий Кудактин Сорокин в разговоре с газетой «Известия». По словам специалиста, животное появилось в результате скрещивания двух видов. Он отметил, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей, существенных внутривидовых различий между ними нет. Кудактин также заявил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими, однако из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще. По оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей станут массовым явлением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Вице-чемпионка мира Юлия Чумгалакова выиграла европейское первенство по боксу в Софии, победив в финале весовой категории до 48 килограммов украинку Анну Охоту единогласным решением судей. Для 28-летней спортсменки этот титул стал уже третьим в карьере. Ранее она побеждала на чемпионатах Европы в 2019 и 2024 годах. Еще одну медаль высшей пробы в копилку российской команды добавил Дмитрий Карманов, победивший в финале весовой категории до 85 килограммов француза Жуниора Тада, также единогласным судейским решением. Хоккеисты Акбарса в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграли Сибирь 3-2. Благодаря этой победе казанцы набрали 13 очков и догнали в турнирной таблице лидера Восточной конференции Магнитогорский Металлург. Тем временем Авангард в Москве в овертайме взял верх над Спартаком 2-1 и прервал серию из 3 поражений подряд. Краснобелые же опустились на 3-е место на Западе, пропустив вперед нижегородская Торпеда, выигравшая на своем льду у Сочи 3-0. Лидирует здесь по-прежнему Локомотив. И в еще одном интересном матче московская Динамо дома в овертайме сломила сопротивление минских одноклубников 4-3. Испанский специалист Джонатан Альба покинул пост главного тренера Ростова. Он пришел в команду еще в 2018 году в качестве тренера-аналитика, а в феврале возглавил ростовчан после того, как Валерий Карпин сосредоточился на работе в сборной России. В нынешнем сезоне Ростов после 9 туров набрал 8 очков и занимает 12 место в таблице РПЛ. Гандболисты краснодарского «Скифа» дома обыграли «СГАУ Саратов» 38-28 в матче 5-го тура Суперлиги, одержав 5-ю победу подряд на старте чемпионата. Краснодарцы сохранили первое место в турнирной таблице с 10 очками. Следом идет петербургский «Зенит», а на 3-е место вышел действующий чемпион России ЦСКА. Армейцы в родных стенах одержали победу над ставропольским «Виктором» 31-25. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама.
2: Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

20 век отметился в истории человечества как эпоха бурного развития новых форм творчества, коллективного и индивидуального самовыражения. В это время складывается такой феномен, как массовая культура, которая пришла на смену народному искусству. Одним из явлений этой эпохи, продолжающейся и сегодня, стали комиксы. И сегодня в США воздают дань комиксам. Этот жанр рисованной литературы очень популярен в Америке. Многие собирают настоящие библиотеки комиксов и коллекционируют их. Американцы относятся к ним бережно, стараются не выбрасывать, передают друг другу. Кстати, комиксы изобрели вовсе не в Америке, а в Европе. Причем очень давно. Первые примеры — это наскальные рисунки древнего человека, но как искусство комиксы определили в 18 веке Уильям Хогарт, а спустя

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: увиденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Dance with me one more time.
1: Секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
2: Пауло Коэльо.
1: Реклама.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: А в этот день события, ставшие историей.
8: 25 сентября 1818 года проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. Кровь – одно из лечебных средств, известных с древности. Является подвижной внутренней средой организма и выполняет важные функции для нормальной жизнедеятельности организма. Однако соответствующее ее применение и разработка методов ее консервации стали возможными совсем недавно, как и переливание крови – гемотрансфузия, то есть введение крови с лечебной целью в сосудистое русло больного как цельной крови, так и ее клеточных компонентов и белковых препаратов плазмы. Врач Джеймс Бландел, один из основоположников гемотрансфузии и детской реаниматологии, 25 сентября 1818 года провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. Этот британский акушер осуществил первое удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бландел взял у него почти 4 унции крови из руки с помощью шприца перелил женщине. В 1825-1830 годах он провел 10 трансфузий, 5 из которых помогли пациентам. Бландел понимал серьезность этой процедуры, поэтому достаточно четко разработал технологию забора крови и ее переливания, а также изобрел первые удобные инструменты и опубликовал результаты своей деятельности.
9: Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Этот профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, провизоров, всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения. Дата празднования приурочена к дню основания Международной фармацевтической федерации или МФФ, Всемирной организации, представляющей и защищающей интересы фармацевтической химической отрасли наук и промышленности. В этот день, в 1912 году, в ходе работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турции, была образована данная организация, и в честь этой даты уже в 2009 году Совет МФФ призвал ежегодно во всех странах, чьи организации там представлены, отмечать Всемирный день фармацевта. С тех пор он проводится ежегодно с целью привлечения внимания общественности к значимости работы данных специалистов, защиты их прав и интересов, повышения имиджа и популяризации этих профессий. Сама же Международная фармацевтическая федерация объединяет в своем составе более 4 миллионов профессионалов в области фармацевтики. В нее входят 152 профильных организации, и кроме того, в ее работе принимают участие около 4000 индивидуальных членов. Кстати, фармацевтическая отрасль – это не только реализация лекарственных препаратов через сети аптек, но и система центров разработки и производства лекарств, доклинических и клинических исследований, контроля качества, предприятия по хранению лекарственных препаратов и другие.
7: А в этот день – события, ставшие историей.
10: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Новости. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом и не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшей неделе. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: Депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий провел прием граждан по личным вопросам в Дорогобужском муниципальном округе. На приеме также присутствовали первый заместитель главы округа Александр Смоленинов и помощник депутата Ольга Мирошникова. Граждане обращались с широким спектром вопросов, затрагивающих разные стороны жизни. Среди них просьба об оказании материальной помощи на лечение, обращение по проблемам в коммунальной сфере, а также запрос от владельцев-учредителей, приватизировавших некогда хозяйственный магазин. В числе озвученных проблем протечка горячей воды, засоренный колодец, а также проблема с дверью, которая плохо открывается после проведенного капремонта. Работа депутата Смоленской областной думы предполагает решение разноплановых вопросов и нередко требует взаимодействия с множеством профильных инстанций. Прием позволил выявить ряд непростых, но интересных задач. Часть проблем удалось урегулировать непосредственно в ходе встречи. По остальным вопросам будут направлены официальные обращения в соответствующие организации. Отдельно проработана ситуация с засорившимся колодцем. На следующей неделе запланирован выезд на место совместно с заместителем главы и руководителем общества «Ресурс». Встреча получилась результативной, люди получили реальную помощь, а депутат смог детально разобраться в ситуациях и наметить пути их решения. Ведь ключевая задача Игоря Гулицкого – содействовать в решении проблем избирателей. Такая работа не только помогает справиться с конкретными трудностями, но и дает людям ощущение, что их слышат и готовы помогать. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Дорогобуж-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость, ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00. Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Дорогобуж-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Спортсмены Дорогобужского округа среди призеров областных соревнований. В Смоленске состоялись соревнования по легкоатлетическим метаниям. Дорогобужские спортсмены показали достойные результаты. Так, Дарья Недашковская заняла первое место в метании копья. Александр Красников и Егор Алфимов заняли вторые места в метании копья. Матвей Горюнов – третье место в метании копья. В толкании ядра Дарья Недашковская заняла второе место, а Ульяна Бедрина – третье. Поздравляем ребят с успешным выступлением. Желаем новых достижений, уверенных стартов и ярких побед. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет расти 745 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 13 градусов. И коротко о погоде в выходные. В субботу без осадков, облачно с прояснениями, днем до плюс 14. В воскресенье утром и днем временами пройдут небольшие дожди, также до плюс 14. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 28 сентября. Желаем вам хорошего настроения и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Какую технику нельзя подключать к удлинителям? Удлинитель часто выручает нас, когда дома не хватает розеток. Однако при подключении различных устройств нужно учесть безопасность техники и своего жилища. Эксперты рассказали, что можно и нельзя подключать к удлинителю. Среднестатистические розетки выдерживают нагрузку до 3500 Вт, а удлинители от 2000 до 3800 Вт, в зависимости от модели. Однако на удлинитель часто подключают несколько приборов одновременно, что кратно увеличивает нагрузку. Если подключить к одному сетевому фильтру несколько приборов с высоким потреблением энергии, увеличивается риск перегрузки фильтра. Лучшим исходом будет просто отключение удлинителя, а в худшем — перегрев и возгорание. Эту технику нельзя подключать к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам. Запоминай. Стиральные, сушильные, посудомоечные машины, духовки, плиты, микроволновки, мультиварки, пароварки, скороварки, чайники, кофемашины, тостеры, хлебопечи, кондиционеры, обогреватели, фены, стайлеры, плойки, утюжки, утюги, гладильные системы. Все эти приборы обладают высоким энергопотреблением. Например, мощность фенов достигает 2000 Вт, утюгов 3000, обогревателей 2500 Вт. Хотя и не рекомендуется, но к удлинителям можно подключать холодильники с помощью сетевого фильтра с максимальной нагрузкой около 2200 Вт. В большинстве случаев это значение больше потребляемой мощности холодильника, но лучше всего всегда смотреть в сертификациях. Главное — не подключать другие приборы в удлинитель вместе с холодильником. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: свой уикенд.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Prestige. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link & Co. Link & Co – это высокотехнологичная марка от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 – это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы Solers стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, Джак и Фотон и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелант G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелант G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: позволяют делать рекламу невидимой. Но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
3: Ку-ку-ку-ку.
4: Как странно.
5: Это вам не это.
6: Понятно.
3: Ку!
2: Игра слов.
7: Не бейте себя ушами по щекам, как говорил великий комбинатор. Кстати, слова комбинатор, комбинация и комбинезон образованы от латинского комбинаре, то есть соединять вместе. У каждого своя комбинация. У спортсменов одна, у представительниц прекрасного пола другая, у спекулянтов третья. В этом же ряду и слово комбайн, где соединены вместе молотилка, вяйлка и даже сноповязалка.
8: Не заходи, если что.
2: Игра слов.
9: Радио Инфинити.

Кстати, комиксы изобрели вовсе не в Америке, а в Европе. Причем очень давно. Первые примеры — это наскальные рисунки древнего человека, но как искусство комиксы определили в 18 веке Уильям Хогар, а спустя столетие — Вильгельм Буш. А первый американский комикс был напечатан в газете Sunday New York World под названием «Медвежата и тигр», автор Ричард Олдколд. В той же газете вскоре появляется еще одно произведение «Желтое дитя». Уже почти 100 лет наблюдается настоящий бум. Комиксы стали частью массовой культуры США. По их мотивам сняты мультфильмы «Утенок Дональд», «Микки Маус» и многие другие. Сегодня значение комиксов как искусства в западной культуре, а также в Японии, практически не подвергается сомнению. Они изучаются на научном уровне, им посвящаются диссертации и исследования. В то же время комиксы продолжают оставаться одной из любимых форм развлечения миллионов подростков и взрослых людей по всему миру.

0: Челябинской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил рабочий выезд по городу, где был проведен осмотр дороги на улице Кутузова, ведущей к Сафоновской детской художественной школе, в которой завершается капитальный ремонт по устройству отделения школы креативных индустрий. Также проинспектировали ход работ по ремонту ливневых колодцев на улице Красногвардейской. Провели осмотр территории возле стадиона на улице Ленинградской, где в рамках программы «Комфортная городская среда» администрацией была установлена детская и спортивные площадки. Также выехали на реку Величку с целью контроля ситуации в канализационном коллекторе. По обращениям жителей в социальных сетях Антон Кухарев проверил ход работ по устройству пешеходной дорожки на участке от улицы Международной до федеральной трассы М1. Сейчас там подрядчик выполняет выборку грунта, после чего будет произведена подсыпка песком и щебнем, а затем укладка асфальтового покрытия. Глава указал подрядной организации на строгое соблюдение технологии укладки и сроков выполнения работ. Антон Кухарев держит ход работ на личном контроле. Вчерашний шквалистый ветер привел к падению деревьев на ряде городских улиц в Сафоново. На месте уже оперативно сработали специалисты МБУ УКХ. Бригада распиливала стволы и очищала проезжую часть для скорейшего возобновления безопасного движения. В связи с этим просим горожан быть бдительными из-за сохраняющейся угрозы обрушения, просим не парковать автомобили вблизи старых насаждений и ненадежных конструкций. При возникновении подобных ситуаций обращайтесь в МБУ УКХ по телефону

8-48-142-5-23-00. Сегодня, в пятницу 25 сентября, в сквере памяти в Сафонове состоится торжественный митинг «Вечный огонь нашей памяти», посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков с возложением венков и цветов к братской могиле. В целях пресечения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения массового мероприятия 25 сентября с 10 до 12.00 будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог местного значения в городе Сафоново. Улица Ленина между домами 4А, 5, 4, 6, 5, 7 и 12, 13. Улица Революционная по улице Ленина между домами номер 7, 9 и между домами номер 6, 8. Улица Ленина до перекрестка с улицей Красногвардейская в районе дома номер 36. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. В Сафоновском округе завершена подготовка объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. На котельных сформирован необходимый резерв топлива, тепловые сети прошли ревизию, ремонт и гидравлические испытания, также проверена готовность водопроводных сетей. В настоящее время ведется оформление документации. Материалы по социальным и жилым объектам направлены в Ростехнадзор для проверки. После завершения проверки каждому объекту, многоквартирным домам, учреждениям здравоохранения, образования, культуры и другим будет выдан паспорт готовности к работе в зимних условиях. Этот документ подтверждает соответствие объекта требованиям безопасности и надежности теплоснабжения. Ключевая задача с началом отопительного сезона обеспечить жителей округа бесперебойную подачу тепла. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет расти 745 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 13 градусов. И коротко о погоде в выходные. В субботу без осадков, облачно с прояснениями, днем до плюс 14. В воскресенье утром и днем временами пройдут небольшие дожди, также до плюс 14. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 28 сентября. Желаем вам хорошего настроения и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году учителям положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, а сельским педагогам компенсация коммунальных расходов. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Доплаты оформляет работодатель, конкурсные выплаты получает после отбора. За классное руководство или кураторство в государственных и муниципальных школах, колледжах и техникумах платят 10 тысяч рублей в месяц при населении менее 100 тысяч человек и 5 тысяч рублей при населении до 100 тысяч. При письменном согласии на два класса или группы сумма удваивается, добавил он. Гаврин отметил, что программа «Земский учитель» обычно дает победителю конкурса 1 миллион рублей. К декабрю 2026 года россияне откроют 1 миллион счетов цифрового рубля, а в 2027 еще 3 миллиона. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Сергей Суетин. Счет цифрового рубля стоит открыть. Нельзя отставать от инноваций, и кроме того, счет в цифровых рублях – это неплохая диверсификация сбережений. Рост операций с использованием цифрового рубля будет, и это не подлежит сомнению. Была бы актуальной возможность офлайн-оплаты цифровым рублем. Уровень защиты цифрового рубля на крайне высоком уровне, но доверие населения к крупнейшим коммерческим банкам с государственным участием тоже находится на высочайшем уровне, сказал эксперт. По его словам, в конце 2027 года планируется, что россияне смогут с 14 лет открывать счета в цифровых рублях. И в завершении выпуска: россияне при заключении брака могут выбрать общую фамилию, сохранить свою или присоединить фамилию супруга к своей. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он добавил, что если у одного из супругов добрачная фамилия была двойной, то он не сможет присоединить к ней новую. По его словам, действующее законодательство не предусматривает присвоение тройных фамилий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Новости спорта.
1: 17-летний японский пловец Син Ахаси установил новый мировой рекорд, проплыв 200 метров брасом на азиатских играх за 2 минуты 4,83 секунды. Он побил достижение олимпийского чемпиона Парижа китайца Цинь Хайяна, державшегося с чемпионата мира 2023 года. В этот же день в тяжелой атлетике северокорейская штангистка Ри Сон Гым установила сразу 3 мировых рекорда весовой категории до 49 килограммов. 28-летняя спортсменка подняла 94 килограмма в рывке, 121 в толчке и показала сумму 215 килограммов, превзойдя прежние мировые рекорды. Она стала лишь четвертым атлетом в истории и первой женщиной, выигравшей 3 золотые медали азиатских игр в тяжелой атлетике. В дебютном матче Юргена Клоппа во главе сборной Германии немцы на выезде сыграли в ничью с Нидерландами 1-1 в стартовом туре Лиги наций. Германия вела в счете благодаря голу Феликса Мячи. На 32-й минуте, однако, Коди Гакпо, к слову, бывший подопечный Клоппа, на исходе компенсированного времени спас хозяев от поражения. В параллельном матче первой группы Норвегия дома обыграла Данию 3-2, а Эрлинг Холланд оформил дубль. Португалия одолела Уэльс в Лиссабоне 1-0. Еще один матч в высшем эшелоне турнира – это выездная победа Греции над Сербией 2-1 благодаря голу на 95-й минуте. Шахматисты сборной Германии сенсационно обыграли лидера Всемирной Олимпиады Узбекистан 2,5:1 в 8-м туре, и теперь обе команды делят первое место с 14 очками. Братья Сваны принесли немцам решающие победы, переиграв Надирбека Юкубоева и Шамсидина Вахидова. Сразу 8 команд, включая Китай, Индию и США, отстают от лидеров всего на 1 очко. В женском турнире Казахстан упустил первое место, сыграв ничью с Индией 2-2. Китаянки воспользовались осечкой конкуренток и, обыграв Грузию 2,5:1, стали единоличными лидерами турнирной таблицы. Долгожданный бой между британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе. Поединок, который обсуждался более 10 лет, станет первым мощным противостоянием двух экс-чемпионов мира. Ожидается, что оба боксера получат рекордные для Великобритании гонорары за один бой. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
8: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
9: Добрый день, с вами Надежда Ковалева. Сегодня в программе «Известные люди», которые чувствуют себя на кухне, как заправские шеф-повара, ведут кулинарные шоу и пишут книги с рецептами. Людей с красных дорожек и экранов сложно представить в очереди за продуктами или на кухне с подгоревшими блинчиками.
10: А у вас молоко убежало.
9: Впрочем, некоторые звезды настолько хорошо готовят, что у них ничего и никогда не подгорает. И это не преувеличение. Гвинет Пэлтроу. Гвинет Пэлтроу не только отлично готовит, но и активно делится своими кулинарными открытиями с широкой аудиторией. Актриса-рекордсменка по количеству кулинарных книг в Голливуде. Сейчас на ее счету уже 4 издания.
10: Ах, вот оно что! Это красиво!
9: Пэлтроу помешана на здоровом образе жизни и правильном питании, а среди ее рецептов множество простых диетических блюд. А вот сахару или консервантам в ее рецептах места нет.
10: Правильно.
9: Актриса обещает, что, питаясь по ее книгам, читатели станут лучше выглядеть и отлично себя чувствовать. Последняя книга Пэлтроу – «Чистая тарелка», своего рода пособие по детоксикации организма. По уверениям издателей, все рецепты в ней одобрены врачами. Однако не стоит представлять себе пресные салаты и безвкусные супы. На страницах книги можно встретить рецепт пудинга с черным рисом и манго или латте с кешью и куркумой.
11: Ах, это прелестно, прелестно!
9: Snoop Dogg. Американский рэпер Snoop Dogg давно прославился не только своими музыкальными и актерскими способностями, но и умением хорошо готовить и любовью к кулинарии. О том, что рэпер мастерски владеет венчиком, заговорили после того, как он стал соведущим Марты Стюарт в кулинарных программах «Званый ужин» Марты и Снупа и «Очень вкусный Хэллоуин». Популярность шоу подтолкнула Snoop Dogg выпустить сборник любимых рецептов. Книга рэпера «От мошенника до повара» собрала в себе описание самых разных блюд, от запеченной пасты с сыром и хрустящего цыпленка до филе миньон и брауни со специями, травами и домашним мороженым.
2: Ой, очень есть хочется.
9: Вошло в сборник и коронное блюдо рэпера «Лобстер Термидор».
12: Hasta la vista, baby.
9: Snoop Dogg вообще обожает готовить блюда французской кухни, и, если верить его книге, с высокой кухней он на «ты». А вы? На сегодня это все. Мы продолжим наше путешествие по миру кулинарии. Совсем скоро. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся.
8: Должно быть съедобно.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 26 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью и вечером слабый, днем 3,8 метров в секунду. Давление 749 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 7,9, а днем 12-14 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 39 минут, заход в 18:36, долгота дня 11 часов и 57 минут. Воскресенье 27 сентября пасмурно, ночью еще без осадков, а утром и днем пройдут дожди, днем до плюс 14. В понедельник дождей не ожидается, также до плюс 14, во вторник ночью и утром пройдут дожди, также до плюс 14.
1: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелланд G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Престижем. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link Eco. Link Eco — это высокотехнологичная марка от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 — это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы Solers стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, Джак и Фотон и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелланд G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелланд G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
3: Карл Дженкинс.
4: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-148-427-02-411-57-414-93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: Новости спорта.
1: Вице-чемпионка мира Юлия Чумгалакова выиграла европейское первенство по боксу в Софии, победив в финале весовой категории до 48 килограммов украинку Анну Охоту единогласным решением судей. Для 28-летней спортсменки этот титул стал уже третьим в карьере. Ранее она побеждала на чемпионатах Европы в 2019 и 2024 годах. Еще одну медаль высшей пробы в копилку российской команды добавил Дмитрий Карманов, победивший в финале весовой категории до 85 килограммов француза Жуниора Тада также единогласным судейским решением. Хоккеисты Акбарса в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграли Сибирь 3-2. Благодаря этой победе казанцы набрали 13 очков и догнали в турнирной таблице лидера восточной конференции Магнитогорский Металлург. Тем временем Авангард в Москве в овертайме взял верх над Спартаком 2-1 и прервал серию из 3 поражений подряд. Краснобелые же опустились на 3-е место на Западе, пропустив вперед нижегородская Торпеда, выигравшая на своем льду у Сочи 3-0. Лидирует здесь по-прежнему Локомотив. И в еще одном интересном матче московская Динамо дома в овертайме сломила сопротивление минских одноклубников 4-3. Испанский специалист Джонатан Альба покинул пост главного тренера Ростова. Он пришел в команду еще в 2018 году в качестве тренера-аналитика, а в феврале возглавил ростовчан после того, как Валерий Карпин сосредоточился на работе в сборной России. В нынешнем сезоне Ростов после 9 туров набрал 8 очков и занимает 12 место в таблице РПЛ. Гандболисты краснодарского «Скифа» дома обыграли «СГАУ Саратов» 38-28 в матче 5-го тура Суперлиги, одержав 5-ю победу подряд на старте чемпионата. Краснодарцы сохранили первое место в турнирной таблице с 10 очками, следом идет петербургский «Зенит», а на 3-е место вышел действующий чемпион России ЦСКА. Армейцы в родных стенах одержали победу над ставропольским «Виктором» 31-25. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи, для типичной городской семьи со средним доходом это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да. И 2-4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
1: Закрома Родины.
4: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость в платеже может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
1: Деньги Дороги, как память.
4: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 20 век отметился в истории человечества как эпоха бурного развития новых форм творчества, коллективного и индивидуального самовыражения. В это время складывается такой феномен, как массовая культура, которая пришла на смену народному искусству. Одним из явлений этой эпохи, продолжающейся и сегодня, стали комиксы. И сегодня в США воздают дань комиксам. Этот жанр рисованной литературы очень популярен в Америке. Многие собирают настоящие библиотеки комиксов и коллекционируют их. Американцы относятся к ним бережно, стараются не выбрасывать, передают друг другу. Кстати, комиксы изобрели вовсе не в Америке, а в Европе. Причем очень давно. Первые примеры — это наскальные рисунки древнего человека, но как искусство комиксы определили в 18 веке Уильям Хогар, а спустя столетия — Вильгельм Буш. А первый американский комикс был напечатан в газете Sunday New York World под названием «Медвежата и тигр», автор Ричард Олдколд. В той же газете вскоре появляется еще одно произведение «Желтое дитя». Уже почти 100 лет наблюдается настоящий бум. Комиксы стали частью массовой культуры США. По их мотивам сняты мультфильмы «Утенок Дональд», «Микки Маус» и многие другие. Сегодня значение комиксов как искусства в западной культуре, а также в Японии, практически не подвергается сомнению. Они изучаются на научном уровне, им посвящаются диссертации и исследования. В то же время комиксы продолжают оставаться одной из любимых форм развлечения миллионов подростков и взрослых людей по всему миру.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Ленинградской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий провел прием граждан по личным вопросам в Дорогобужском муниципальном округе. На приеме также присутствовали первый заместитель главы округа Александр Смоленинов и помощник депутата Ольга Мирошникова. Граждане обращались с широким спектром вопросов, затрагивающих разные стороны жизни. Среди них просьба об оказании материальной помощи на лечение, обращение по проблемам в коммунальной сфере, а также запрос от владельцев-учредителей, приватизировавших некогда хозяйственный магазин. В числе озвученных проблем протечка горячей воды, засоренный колодец, а также проблема с дверью, которая плохо открывается после проведенного капремонта. Работа депутата Смоленской областной думы предполагает решение разноплановых вопросов и нередко требует взаимодействия с множеством профильных инстанций. Прием позволил выявить ряд непростых, но интересных задач. Часть проблем удалось урегулировать непосредственно в ходе встречи. По остальным вопросам будут направлены официальные обращения в соответствующие организации. Отдельно проработана ситуация с засорившимся колодцем. На следующей неделе запланирован выезд на место совместно с заместителем главы и руководителем общества «Ресурс». Встреча получилась результативной, люди получили реальную помощь, а депутат смог детально разобраться в ситуациях и наметить пути их решения. Ведь ключевая задача Игоря Гулицкого – содействовать в решении проблем избирателей. Такая работа не только помогает справиться с конкретными трудностями, но и дает людям ощущение, что их слышат и готовы помогать. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Дорогобуж-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость, ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00. Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Дорогобуж-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Спортсмены Дорогобужского округа среди призеров областных соревнований. В Смоленске состоялись соревнования по легкоатлетическим метаниям. Дорогобужские спортсмены показали достойные результаты. Так, Дарья Недашковская заняла первое место в метании копья. Александр Красников и Егор Алфимов заняли вторые места в метании копья. Матвей Горюнов – третье место в метании копья. В толкании ядра Дарья Недашковская заняла второе место, а Ульяна Бедрина – третье. Поздравляем ребят с успешным выступлением. Желаем новых достижений, уверенных стартов

и ярких побед. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду, давление будет расти 745 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 13 градусов. И коротко о погоде в выходные. В субботу без осадков, облачно с прояснениями, днем до плюс 14. В воскресенье утром и днем временами пройдут небольшие дожди, также до плюс 14. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 28 сентября. Желаем вам хорошего настроения и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Какую технику нельзя подключать к удлинителям? Удлинитель часто выручает нас, когда дома не хватает розеток. Однако при подключении различных устройств нужно учесть безопасность техники и своего жилища. Эксперты рассказали, что можно и нельзя подключать к удлинителю. Среднестатистические розетки выдерживают нагрузку до 3500 Вт, а удлинители от 2000 до 3800 Вт, в зависимости от модели. Однако на удлинитель часто подключают несколько приборов одновременно, что кратно увеличивает нагрузку. Если подключить к одному сетевому фильтру несколько приборов с высоким потреблением энергии, увеличивается риск перегрузки фильтра. Лучшим исходом будет просто отключение удлинителя, а в худшем – перегрев и возгорание. Эту технику нельзя подключать к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам. Запоминай! Стиральные, сушильные, посудомоечные машины, духовки, плиты, микроволновки, мультиварки, пароварки, скороварки, чайники, кофемашины, тостеры, хлебопечи, кондиционеры, обогреватели, фены, стайлеры, плойки, утюжки, утюги, гладильные системы. Все эти приборы обладают высоким энергопотреблением. Например, мощность фенов достигает 2000 Вт, утюгов 3000, обогревателей 2500 Вт. Хотя и не рекомендуется, но к удлинителям можно подключать холодильники с помощью сетевого фильтра с максимальной нагрузкой около 2200 Вт. В большинстве случаев это значение больше потребляемой мощности холодильника, но лучше всего всегда смотреть в сертификациях. Главное — не подключать другие приборы в удлинитель вместе с холодильником. На этом пока все. Услышимся!
1: Диско-дискотека ретро.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 25 сентября 1818 года проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. Кровь – одно из лечебных средств, известных с древности. Является подвижной внутренней средой организма и выполняет важные функции для нормальной жизнедеятельности организма. Однако соответствующее ее применение и разработка методов ее консервации стали возможными совсем недавно, как и переливание крови – гемотрансфузия, то есть введение крови с лечебной целью в сосудистое русло больного как цельной крови, так и ее клеточных компонентов и белковых препаратов плазмы. Врач Джеймс Бландел, один из основоположников гемотрансфузии и детской реаниматологии, 25 сентября 1818 года провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. Этот британский акушер осуществил первое удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бландел взял у него почти 4 унции крови из руки с помощью шприца перелил женщине. В 1825-1830 годах он провел 10 трансфузий, 5 из которых помогли пациентам. Бландел понимал серьезность этой процедуры, поэтому достаточно четко разработал технологию забора крови и ее переливания, а также изобрел первые удобные инструменты и опубликовал результаты своей деятельности.
5: Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Этот профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, провизоров, всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения. Дата празднования приурочена к дню основания Международной фармацевтической федерации или МФФ, всемирной организации, представляющей и защищающей интересы интересы фармацевтической отрасли наук и промышленности. В этот день, в 1912 году, в ходе работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турции, была образована данная организация, и в честь этой даты уже в 2009 году Совет МФФ призвал ежегодно во всех странах, чьи организации там представлены, отмечать Всемирный день фармацевта. С тех пор он проводится ежегодно с целью привлечения внимания общественности к значимости работы данных специалистов, защиты их прав и интересов, повышения имиджа и популяризации этих профессий. Сама же Международная фармацевтическая федерация объединяет в своем составе более 4 миллионов профессионалов в области фармацевтики. В нее входит 152 профильных организации, и, кроме того, в ее работе принимают участие около 4000 индивидуальных членов. Кстати, фармацевтическая отрасль – это не только реализация лекарственных препаратов через сети аптек, но и система центров разработки и производства лекарств, доклинических и клинических исследований, контроля качества, предприятия по хранению лекарственных препаратов и другие.
3: А в этот день – события, ставшие историей.
0: Диско-дискотека «Ретро».

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 30. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил рабочий выезд по городу, где был проведен осмотр дороги на улице Кутузова, ведущей к Сафоновской детской художественной школе, в которой завершается капитальный ремонт по устройству отделения школы креативных индустрий. Также проинспектировали ход работ по ремонту ливневых колодцев на улице Красногвардейской. Провели осмотр территории возле стадиона на улице Ленинградской, где в рамках программы «Комфортная городская среда» администрацией была установлена детская и спортивные площадки. Также выехали на реку Величку с целью контроля ситуации в канализационном коллекторе. По обращениям жителей в социальных сетях Антон Кухарев проверил ход работ по устройству пешеходной дорожки на участке от улицы Международной до федеральной трассы М1. Сейчас там подрядчик выполняет выборку грунта, после чего будет произведена подсыпка песком и щебнем, а затем укладка асфальтового покрытия. Глава указал подрядной организации на строгое соблюдение технологии укладки и сроков выполнения работ. Антон Кухарев держит ход работ на личном контроле. Вчерашний шквалистый ветер привел к падению деревьев на ряде городских улиц в Сафоново. На месте уже оперативно сработали специалисты МБУ УКХ. Бригада распиливала стволы и очищала проезжую часть для скорейшего возобновления безопасного движения. В связи с этим просим горожан быть бдительными из-за сохраняющейся угрозы обрушения, просим не парковать автомобили вблизи старых насаждений и ненадежных конструкций. При возникновении подобных ситуаций обращайтесь в МБУ УКХ по телефону 848-142-523-00. Сегодня, в пятницу 25 сентября, в сквере памяти в Сафонове состоится торжественный митинг «Вечный огонь нашей памяти», посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков с возложением венков и цветов к братской могиле. В целях пресечения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения массового мероприятия 25 сентября с 10 до 12.00 будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог местного значения в городе Сафоново. Улица Ленина между домами 4А, 5, 4, 6, 5, 7 и 12, 13. Улица Революционная по улице Ленина между домами номер 7, 9 и между домами номер 6, 8. Улица Ленина до перекрестка с улицей Красногвардейская в районе дома номер 36. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. В Сафоновском округе завершена подготовка объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. На котельных сформирован необходимый резерв топлива, тепловые сети прошли ревизию, ремонт и гидравлические испытания, также проверена готовность водопроводных сетей. В настоящее время ведется оформление документации. Материалы по социальным и жилым объектам направлены в Ростехнадзор для проверки. После завершения проверки каждому объекту, многоквартирным домам, учреждениям здравоохранения, образования, культуры и другим будет выдан паспорт готовности к работе в зимних условиях. Этот документ подтверждает соответствие объекта требованиям безопасности и надежности тепло.

0: водоснабжения. Ключевая задача с началом отопительного сезона – обеспечить жителей округа бесперебойную подачу тепла. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет расти 745 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 13 градусов. И коротко о погоде в выходные. В субботу без осадков, облачно с прояснениями, днем до плюс 14. В воскресенье утром и днем временами пройдут небольшие дожди, также до плюс 14. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 28 сентября. Желаем вам хорошего настроения и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
1: Диско-дискотека ретро.

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 144 427 02 4 11 57 4 14 93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Министерство финансов Российской Федерации намерено заложить почти 278 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в бюджете на 2027-2029 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, говорится в сообщении. Как сообщили в министерстве, эти расходы входят в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», проект которого обсудили 24 сентября. Кроме того, финансирование выделят на закупку лекарств, включая помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями и профилактику диабета и болезней сердца. Число российских школьников, получающих двойки, сокращается, а результаты единого государственного экзамена демонстрируют положительную динамику. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью. «Мы видим рост качества и профессионального образования, и рост результатов ЕГЭ. Мы видим уменьшение ребят, которые получают двойки», — сказал он. По его словам, одновременно с этим фиксируется рост результатов единого госэкзамена и повышение качества профессионального образования. До этого глава ведомства подчеркнул, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Уровень экзамена в новом учебном году будет сопоставим с уровнем прошедшего. И в завершении выпуска: на российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России академик Анатолий Кудак в разговоре с газетой «Известия». По словам специалиста, животное появилось в результате скрещивания двух видов. Он отметил, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей, существенных внутривидовых различий между ними нет. Кудактин также заявил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими, однако из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще. По оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей станут массовым явлением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диско-дискотека ретро.

0: четче сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: нет.
1: Правильная реклама показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
2: Федор Достоевский.
1: Реклама.
3: Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Добрый вечер, друзья. Ну, как я и говорил, ровно неделю назад эта неделька пролетит вообще быстро и незаметно. И опа, пожалуйста. Очередная пятница. Сегодня у нас 25 сентября, друзья. 20 часов и практически уже 2 минуты на часах в наших студиях показывает. Ну, рады вас приветствовать в программе. Большой привет, меня зовут Андрей Иванов. Доброго всем вечера, друзья. Неделя действительно пролетела быстро. Сейчас смотрю за окно в нашей студии на Путинкова 20. И как-то грустно, ночь уже, друзья. Помните, как в июле было? Ого, там еще пару часов можно было под солнышком потусить. Но все, друзья, осень полностью входит в свои права. Золотая осень, с другой стороны, радует глаз. Ну и радует глаз и уши то, что действительно программа «Большой привет» с вами до 21 часа в ближайший час. 8-915-655-105. Телефон прямого эфира. Слушайте нас в Дорогобуже на частоте 105 FM, Сафоново на 101.8. Всем доброго вечера. Отличного настроения желаю вам, друзья. Впереди два выходных дня, которые нам подарят, в принципе, хорошую погодку. По крайней мере, завтра так точно дождя не ожидается. Днем до плюс 14. В воскресенье временами дождик и также до плюс 14 градусов. Ну, а мы слушаем популярную музыку, которую вы тоже будете заказывать, я надеюсь, вашими звоночками, ну и то, что нравится нам. Далее Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать». А что будет, сейчас узнаем.

0: Друзья, сообщения уже начинают поступать. Передайте привет Стасу Белову, который пришел в отпуск с СВО. Здорово, жмем руку. Удачи ему и здоровья желает Артур. Стас, большой привет. Отдохнуть, набраться сил. Дальше у нас еще сообщение. Хочу передать привет всем, кто слушает прямо сейчас Радио Инфинити. Пожелать хорошего вечера, пишет Милка. Просит поставить песенку, которую мы обязательно посмотрим и рассмотрим. Так, окей, хорошо. Слушай музыку, шаман.
1: Ваши поздравления и приветы. 8-915-655-105.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на «Радио Инфинити».
1: Доброго вечера, друзья. Студия на Путинкова 20 по-прежнему вас развлекает по полной программе. Меня зовут Андрей Иванов. Всем хорошего настроения, улыбок побольше, прекрасного позитива. Друзья, завтра ведь все равно с утра будет не очень хорошо. Так что хоть сегодня насладитесь этими прекрасными мгновениями. Да ладно, шучу. Завтра тоже будет хорошо. Завтра суббота. Сегодня, кстати, последняя пятница сентября. Да, вот для тех, кто ищет поводы. Так, вот это сообщение, по-моему, уже передавал. Хочу передать всем привет. Ну, еще раз. Хочу передать всем привет, кто слушает прямо сейчас Infinity, пожелать хорошего вечера. Песенка «Ты не бойся ночи» обязательно прозвучит. От Милки было сообщение. Друзья, следующее наше сообщение касается всех тех, кто слушает радио Infinity более-менее на постоянной основе. Может быть, вы уже заметили, что у нас по вторникам и четвергам выходит в дневном эфире в 15.05 программа «Сложный возраст. Беседы с психологом». Присоединяйтесь, слушайте, очень интересно рассказывают ребята в эфире, в прямом эфире в том числе, о том, как вести себя с детьми, точнее, уже не с детьми, а с подростками, со взрослыми людьми. В общем, если будут какие-то вопросы, слушайте нашу программу по вторникам и четвергам в 15.05 на Радио Инфинити. Присылайте в нашу группу ВКонтакте Радио Инфинити. Она называется. Присылайте туда вопросы свои. Все обязательно разберем с нашими штатными и внештатными, конечно же, психологами. 8-915-655-105, телефон прямого эфира. И мы продолжаем, друзья, наслаждаемся пятницей. Пятницей же как? Да, сам Бог велел наслаждаться. Едем дальше.

0: Друзья, немножко ваших приветов от Дмитрия Рязанова, который наш диджей первый. Всем привет, поставьте, пожалуйста, силуэт. Ваня Дмитриенко, Дима, привет. Ждем возвращения в эфир. Еще сообщения ваши есть, и они сейчас же будут зачитаны. Только вот их откроем. Да, сейчас, минуточку, друзья мои. Где же они? Здесь. Передаю привет Калюне, его подружке. Вот, Калюнь, тебе привет от подружек. Сидим, слушаем, разбавлять эфир. Всем привет жене. Привет, всем привет и жене. Вот.
1: С Андреем Ивановым на радио Infinity.
0: Друзья, ну поскольку вам отсыпать бы не мешало знаков препинания, еще раз попробую прочитать это сообщение. Сидим, слушаем, разбавлять эфир, всем привет и жене. Ну вот, надеюсь, так вот, так более понятней. В любом случае, всем огромный и большой привет. Это Радио Инфинити, студия на Потенкова 20, по-прежнему в работе до 21 часа. Сегодня наслаждаемся пятницей, как всегда в это время. Ваня Дмитриенко и Аня Пересельд, силуэт.

0: с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Программа «По вашим музыкальным заявкам» с Андреем Ивановым на «Радио Инфинити».
4: Доброго вечера еще раз, друзья. Половина девятого ровно, точно, примерно по-московски. 8-915-655-1005, телефон прямого эфира, 915-655-105. А то встречают меня люди и говорят: слушай, слушали программу, а вот ты там телефончик быстро говоришь, не успеваем записать, ну ты ж сделай по-человечески, помедленней, пожалуйста, для вас, друзья. Диктуем помедленней. Также есть чат у нас в Максе, Радио Инфинити, ну и в Телеграме Радио Дор. Сейчас, кстати, из Телеграма давайте сообщение прочитает Константина, который передает привет всем, кто еще не разучился мечтать со Всемирным днем мечты. Можете себе представить, сегодня Всемирный день мечты, друзья. Ну, мечтать, как говорится, не вредно. Ну, еще небольшой анонсик. По вторникам и четвергам теперь у нас на Радио Инфинити выходит в 15 часов 5 минут, то есть в 3.05 дня, программа под названием «Сложный возраст», где в прямом эфире Константин с психологом разбирает всякие ситуации, связанные с подростками, с детьми и прочими семейными событиями. Присоединяйтесь, если у вас есть какие-то вопросы, присылайте их к нам в нашу группу ВКонтакте «Радио Инфинити». 8-915-655-105 – это прямой эфир, а мы далее с группой «Сплин» немножечко побалдеем, порасслабляемся. Что такое тепло родного дома, об этом мы прямо узнаем вот-вот.

Друзья, большой привет по-прежнему с вами от Олега. Всем-всем большой-большой приветик желает. Это здорово, друзья. До 21 часа мы также с радостью передадим большие приветы и поменьше всем вам. После этой композиции уйдем на рекламу и снова потом вернемся.

0: вами искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Передаем поздравления и приветы в прямом эфире на радио Infinity. Сегодня вечером.
1: Большой привет продолжается. Трехминутка лирики. Песенка из второй половины 90-х. Удивительная ночь. Посвящается всем прекрасным дамам, которых мы любим, ждем и помним, наверное, тоже об этом. Друзья, до 21 часа большой привет вместе с вами.

Ну а куда же без этой вечной песни Юрия Шевчука, ДДТ, что такое осень. Друзья, еще 10 минут, и мы вместе с вами здесь и сейчас на радио Infinity в Дорогобуже на 105 FM, Сафонова на 101.8. Продолжаем вместе с Зиверт.

0: 8-915-655-105.
1: И снова здравствуйте, друзья. Камон от Лады Дэнс. Девочка ночь. Но она уже пластиночка заводится в эфир. Ну и сейчас одно ваше сообщение, которое прискакало к нам буквально несколько секунд назад. Большой привет всем из города Сафоново. Слушаем вас на даче. Шашлычок. Все дела. Ну и без подпись от абонента с последними цифрами 2020. Большой привет вам, ребята. Эх, завидую по-доброму, но завтра сам включусь в ваши ряды после обеда. Друзья мои, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Услышимся через недельку. Обязательно. В 20.00. Это уже будет октябрь. Октябрь, друзья мои, да. И, кстати, какой октября? 2 октября. Мама дорогая, там уже меньше 3 месяца до Нового года, да. В любом случае, всем спасибо за внимание. Музыка на радио Infinity по-прежнему остается вместе с нами и вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Спасибо всем большое. Андрей Иванов, радио Infinity. Всех обнял. Пока-пока.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 26 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью и вечером слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 749 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 7-9, а днем 12-14 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 39 минут, заход в 18:36, долгота дня 11 часов и 50. В воскресенье 27 сентября пасмурно, ночью еще без осадков, а утром и днем пройдут дожди, днем до плюс 14. В понедельник дождей не ожидается, также до плюс 14, во вторник ночью и утром пройдут дожди, также до плюс 14.
0: Погода на Infinity. Диско-дискотека ретро.

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-4-27-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.